Да, поток, алло. Дума Раджин? Малым Мару. Малым Мару, еще раскрам, да там тама, раскрам, да хелло, хайро. Да, поток, алло. Нам... Крама мла меджа санди яка санди ро, хелло, хай, тагат камин. Гала, маша Аллах. Маша Аллах. Машалла, ты майрин на нясу мокару ян крындана? Ты майрин на нясу мокару ян санде крындана? Гелатеда нянью раз крына локтум гонум, анди локту аллам ботуро. Харами крынту индесу, он дэнэн дэа кангесте гози индарасан крынуин, кламита фискус кунну да уафя ланзу эфэмми, параскрамдо темтэмма, параскрамдо хэллу хай.